0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участком.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю.

Дорожное радио. Симферополь 91

Поезжай за моря, океаны и над всей землей пролети. Есть на свете различные страны, но такой, как у нас, не найти. С Днем России!

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пау Сбербанк.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
0: Дорожное радио.

Отчизны мед и молоко любую горечь пересилят. И сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко. С Днем России!

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55. Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе Автопрестиж. Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указана максимальная выгода на автомобиль Хавейл Дарго в комплектации Техноплюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года. Телефон

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. С Днем России!
1: Да!

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Представитель в один клик. Крымзакупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Покупай новую Ниву-легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин» АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А утро готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
13: Ленту!
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Я в тебе родился снова. Ты шепни, любимая. Нашим детям в дар три слова. Люди, Родина моя. С Днем России!

0: Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указано максимальное выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техно Плюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 12 июня в нашей стране ежегодно отмечается государственный праздник «День России». Он был учрежден в 1992 году и именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете. Свое современное название «День России» праздник получил в 2002 году с вступлением в силу нового Трудового кодекса. В этом году в связи с праздником россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. Ввоз всей подкарантинной продукции из Армении в Россию ограничен. Такое решение принял Россельхознадзор в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Отмечается, что служба поэтапно, начиная с мая, ограничивала ввоз отдельных видов подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Несмотря на это, обнаружение карантинных объектов продолжаются. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Для абитуриентов на госуслугах введут дни тишины. То есть на портале нельзя будет подать или отозвать заявление на поступление в вузы, когда учебные заведения издают приказы о зачислении. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки. Там пояснили, что день тишины позволит зафиксировать список зачисленных, которые внесены в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест.
0: Футбол.
1: Первый матч чемпионата мира по футболу стал самым результативным по количеству красных карточек. Во время игры между сборными Мексики и Южной Африки с поля были удалены три игрока. Двое футболистов команды ЮАР и один игрок Мексики. Таким образом, судья показал три красных карточки впервые на матче открытия чемпионата мира. Сама же игра завершилась со счетом 2-0 в пользу мексиканской команды. Напомню, турнир с участием 48 сборных будет продолжаться до 19 июля. Он проходит в США, Канаде и Мексике.
0: Транспорт.
1: Водителям напомнили порядок действий при перегреве мотора. Как пишет российская газета, в этом случае стоит аккуратно остановиться, и если нет дыма, не рекомендуется глушить двигатель. Лучше включить печку, чтобы распределить тепло по салону. Не стоит открывать капот и крышку расширительного бачка, это может привести к ожогам от волны жара и вредных паров под высоким давлением. Категорически запрещено поливать радиатор или двигатель холодной водой, так как это может вызвать термический удар и повредить мотор.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик, торговый представитель в один клик.
2: Крым Закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
4: Нет, жизнь не только моя.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Дорожное радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Дорожное радио. Симферополь 91

ее вместе хранить и беречь, лелеять родные слова. А там, где жива наша русская речь, там вечно Россия жива. С Днем России!

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
3: Bobby?
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость.

0: Покупайте Пауэрбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам сердце

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указано максимально. Выгода на автомобиль «Хавейл Тарго» в комплектации «Техно Плюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.
7: Корабли постоят.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть на мировых биржах резко подешевела. Цена барреля марки Brent опускалась ниже $89 впервые 17 апреля. Котировки снизились после того, как президент США Дональд Трамп изменил свое решение и заявил, что американские военные не будут наносить удары по территории Ирана. После этого Трамп также сообщил, что договор между Вашингтоном и Тегераном может быть подписан в ближайшие дни. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что стороны утвердили ключевые положения меморандума о взаимопонимании. Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Праздничный день России никакие корректировки в срок оплаты не вносит. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесен на 5 дней вперед. Теперь оплачивать их можно до 15 числа каждого месяца. Работодатели стали активнее искать специалистов в рабочих и технических профессиях. Минувшей весной лидерами по росту спроса стали автослесари, механики и строители. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе Авито. Отмечается, что потребность в специалистах технического профиля связана с расширением производственных мощностей, реализацией строительных проектов и необходимостью поддерживать бесперебойную работу оборудования и инженерных систем.
0: Мир.
1: Число беженцев в мире снизилось впервые за 10 лет. Как пишет ТАСС, об этом говорится в докладе ООН. Отмечается, что нынешняя ситуация отражает резкое увеличение числа возвращающихся беженцев, в основном в Афганистан, Сирию и Судан. Однако многие возвращения происходят под давлением и в неблагоприятные условия. Добавлю, согласно документу, более 70% беженцев происходят из 6 стран. Это Афганистан, Венесуэла, Сирия, Судан, Украина и Южный Судан. Крупнейшими принимающими странами являются Германия, Иран, Колумбия, Пакистан, Чад, Турция и Уганда.
0: Транспорт.
1: Требования к автобусным перевозкам детей уточнят. Как пишет ТАСС, это следует из утвержденного правительством документа. Речь в нем идет, в частности, о необходимости обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам, а также разработать дополнительные конструкции безопасности внутри салона. Изменения коснутся не только городских, но также международных и междугородних маршрутов, организованных групп перевозки детей и школьных автобусов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Пик-пик-пик, торговый представитель в один клик.
3: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-crym.ru.
7: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ, передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пау Сбербанк.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожный

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Поезжай за моря, океаны и над всей землей пролети. Есть на свете различные страны, но такой, как у нас, не найти. С Днем России!

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В «Жигулиной роще» весеннее обострение продолжается.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте «Жигулина роща».
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
10: Указана максимальная выгода на автомобиль Хавейл Дарго в комплектации Техно Плюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Отчизный мед и молоко любую горечь пересилят. И сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко. С Днем России!

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 12 июня в нашей стране ежегодно отмечается государственный праздник «День России». Он был учрежден в 1992 году и именовался Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Свое современное название «День России» праздник получил в 2002 году с вступлением в силу нового Трудового кодекса. В этом году в связи с праздником россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. Проект мирной сделки Ирана и США включает 14 пунктов, среди которых немедленное прекращение боевых действий, вывод американских войск, невмешательство США в дела Ирана, снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива, а также предоставление Ирану помощи на 300 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Мехр. Ранее Трамп заявил, что договор между Вашингтоном и Тегераном может быть подписан в ближайшие дни. Средний балл аттестата у абитуриентов, которые поступают в колледжи и техникумы, составляет около 4. Об этом в беседе с ТАСС рассказал замминистра просвещения Владимир Желонкин. Также, по его словам, доля отчисленных остается стабильной и составляет около 15%. В основном это те, кто пришел после 11 класса, потому что некоторые решают пойти получать высшее образование. При этом Желонкин отметил, что популярность среднего профессионального образования растет. В прошлом году в колледжи поступили рекордные 1 300 000 абитуриентов. В Роскачестве напомнили, что купание в неположенном месте – это риск и личная ответственность. Как пишет ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что в городе можно купаться только в тех местах, где это официально разрешено. При этом причиной ограничений могут быть непригодный рельеф дна, сильное течение, сброс сточных вод, водовороты, а также несоответствие воды установленным санитарным нормам. В России разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замдиректора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. По его словам, в новый стандарт войдут рекомендации для автотуристов. Иметь в машине аптечку, знать, где расположены медучреждения по маршруту, проезжать не более 600 километров за 8 часов пути, иметь средства навигации, останавливаться каждые 2-3 часа и так далее. Эксперт пояснил, что сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет, а с их появлением поездки станут комфортнее и безопаснее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 970 08 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: столько богатстве? Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
13: Берег включает «хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков, но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Зачисляй, храни, трать.
17: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Дорожное радио.

0: Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает старый дом в саду смородина, толстый тополь у ворот. С днем России!
1: Да!

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним любимые песни, посвященные России. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл» Даргу в комплектации «Техноплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
2: Песня на века.
1: Сегодня отмечается День России, праздник, который объединяет миллионы людей по всей стране, независимо от национальности и вероисповедания. Для многих это еще один повод вспомнить богатую историю, культуру и традиции нашей Родины. Ведь она раскинулась на огромных просторах, объединяя множество народов, городов и удивительных уголков. На песне группы «Любэ» от Волги до Енисея точно передает эту атмосферу.

Композиция «Матушка» певицы Татьяны Куртуковой полюбилась очень многим слушателям. В ней воспеваются бескрайние поля, белоствольные березы, широкие реки и просторы родной земли.

0: Романтическое настроение и легкое чувство ностальгии дарит песня «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел». Эта композиция уже много лет остается одной из самых узнаваемых и любимых у слушателей.
1: Как

0: вечера. С праздником, дорогие слушатели! Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
6: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Техносервис.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47. 726-1602. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь, 91

Я в тебе родился снова. Ты шепни, любимая. Нашим детям в дар три слова. Люди, родина моя. С днем России!

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. По словам президента, сила России заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре. В ходе награждения героев труда и лауреатов премии в различных отраслях в честь Дня России, глава государства отметил, что страна встречает праздник с гордостью за свершения предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и с пониманием, что все пройденные этапы – это единое целое. Тем временем в стране существенно вырос спрос на товары с российской символикой. РИА Новости со ссылкой на данные Wildberries пишет, что за 2 недели до Дня России на маркетплейсе скупили почти в 2 раза больше кокошников, чем за тот же период в прошлом году. Кроме того, среди популярных товаров большие флаги триколоры, флаги с гербом России и небольшие флажки, спрос на которые вырос почти в 2 раза. Также положительную динамику показали броши с российской символикой.
0: Мир.
1: В НАТО заявили, что Россия не ищет конфликта с Альянсом. Отвечая на вопрос о возможном применении Москвой силы против стран Прибалтики, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич сообщил, что внимательно изучил разведданные, из которых следует, что Россия не стремится к конфликту. Ранее президент Финляндии Александр Стуб также говорил, что не верит в утверждение о намерениях России атаковать страны НАТО. Россиян призывают с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за высокой угрозы задержания или ареста по запросам США. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД нашей страны. В документе говорится, что Таиланд – это дружественное нам государство, однако оно связано с США двусторонним договором о выдаче, и американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на местные власти.
0: Транспорт.
1: Техосмотр предлагают проводить в дистанционном формате. С такой инициативой в Минтранс обратилась и группа депутатов. По их словам, подобный техосмотр мог бы проводиться аккредитованным оператором с участием технического эксперта, с использованием видеосъемки или онлайн-связи и оформлением цифрового листа осмотра. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит в том числе снизить нагрузку на стационарные пункты техосмотра, создать более удобный цифровой порядок прохождения процедуры и в то же время сохранить требования безопасности дорожного движения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В один клик. Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса. Заказывай товары на крымзакупка.рф. Напрямую у поставщиков. Крымзакупка.рф. 978-515-30-33.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

ее вместе хранить и беречь, лелеять родные слова. А там, где жива наша русская речь, там вечно Россия жива. С Днем России!

Россия, какая она? В каждой душе свое отражение. Медлительной Волги волна, или листвы осенней круженье, не вы разводные мосты, или церквей кресты в позолоте. Россия полна красоты, яркой, живой, как птица в полете.

Есть много на свете чудес, но для меня ни одно не сравнится. Шумящей сосной до небес, мятой, шиповником и медуницей. Ты можешь оставить свой дом, только вот сколько дорог не изъездишь, всегда будет сердце твоем тонкая вязь знакомых созвездий.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
6: Указано максимально. Выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техно Плюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Отчизный мед и молоко любую горечь пересилят. И сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко. С Днем России!

0: Реклама.
1: Пик-пик-пик, торговый представитель в один клик.
2: Крым-закупка. Сервис для твоего бизнеса.
3: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. По словам президента, сила России заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре. В ходе награждения героев труда и лауреатов премии в различных отраслях в честь Дня России, глава государства отметил, что страна встречает праздник с гордостью за свершения предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и с пониманием, что все пройденные этапы – это единое целое.
2: Мир.
1: Проект мирной сделки Ирана и США включает 14 пунктов, среди которых немедленное прекращение боевых действий, вывод американских войск, невмешательство США в дела Ирана, снятие морской блокады и открытие Армузского пролива, а также предоставление Ирану помощи на 300 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Мехр. Ранее Трамп заявил, что договор между Вашингтоном и Тегераном может быть подписан в ближайшие дни. Ввоз всей подкарантинной продукции из Армении в Россию ограничен. Такое решение принял Россельхознадзор в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Отмечается, что служба поэтапно, начиная с мая, ограничивала ввоз отдельных видов подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Несмотря на это, обнаружение карантинных объектов продолжаются. Для абитуриентов на госуслугах ведут дни тишины. То есть на портале нельзя будет подать или отозвать заявление на поступление в вузы, когда учебные заведения издают приказы о зачислении. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауки. Там пояснили, что день тишины позволит зафиксировать список зачисленных, которые внесены в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест.
2: Транспорт.
1: В России разрабатывается ГОСТ на автомобильный туризм. Как пишет ТАСС, об этом сообщил замдиректора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский. По его словам, в новый стандарт войдут рекомендации для автотуристов: иметь в машине аптечку, знать, где расположены медучреждения по маршруту, проезжать не более 600 километров за 8 часов пути, иметь средства навигации, останавливаться каждые 2-3 часа и так далее. Эксперт пояснил, что сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет, а с их появлением поездки станут комфортнее и безопаснее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Эндокаскивский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
1: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает старый дом в саду смородина, толстый тополь у ворот. С Днем России!

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место наше.

открою тайну, и не слушай ты, подруг. Этот мир необычайный, обойдем вокруг.

природе, с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

не унять непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: домой по привычке. Двое. Двое.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91.5 FM.
1: Вместе в пути. Дорожное
2: радио. Пятница, суббота, вечер. Место наше.

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
1: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Короче, Склифосовский.

0: изобразим трих, а?
1: Грешно смеяться над больными людьми.
2: Для тех, кому до и тех, кому за. Кондуктор сегодня не жми на тормозах.

Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: льготно, мне все висли, хватит, мама в бон моя. Муж любимый, сын и дочь, буду я по вам скучать на курорте, но не точно.
1: Да, не вредно помечтать.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожный.

0: Солнце, море и песок. Идеальные планы на лето. Дорожное.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ах, эти лета.

Дорожное радио. Симферополь 91.5